0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, за окном плюс 13, днем плюс 18-20 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Миноборнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях, в частности, на IT-направлении. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. При этом изменятся правила поступления. Количество внесенных в перечень вузовских олимпиад на следующий год сократится с 83 до 60. Самарский девелопер Владимир Кошелев приступил к работе в Совете Федерации. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Неделю назад депутаты 8-го созыва губернской думы единогласно одобрили Кошелева в качестве своего представителя в Совете Федерации. Ранее он прошел на выборах в региональный парламент по территориальному списку «Единой России». До этого, с сентября 21-го, Кошелев был сенатором Госдумы от ЛДПР. Он занимал пост первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ. В этом году политик вышел из ЛДПР. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе начала распространяться теплая воздушная масса. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра столбики термометров могут достигать 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. В «Автотеке», сервисе онлайн-проверки истории автомобилей от «Авито», появились зарубежные отчеты с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге. Пока пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Поднебесной, так и уже привезенный в Россию. По данным агентства «Автостат», за январь-сентябрь текущего года в нашу страну ввезли 333 тысячи автомобилей с пробегом. Около 25% из них привезли из Китая. Крылья Советов дома уступили Балтике в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2-0. Балтика с 6 очками занимает второе место в группе С. Крылья Советов с таким же количеством баллов располагаются на третьей строчке. В пятом туре 29 октября самарцы сыграют против махачкалинского «Динамо». Балтика в этот же день встретится с «Зенитом». В плей-офф выйдут три лучшие команды из группы. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 13 градусов.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Наутилус Помпилиус, Казанова, на радио Мегаполис, золотые хиты. Сегодня юбилей свой 65-летний празднует живая легенда русского рока Вячеслав Бутусов. И по этому поводу на 103.6 FM каждый час будут звучать его главные хиты, сольных проектов и, конечно же, группы Наутилус Помпилиус для слушателей старше 12 лет. 7.12 в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на календаре четверг, 15 октября. За окном сейчас плюс 13 градусов, днем обещают нам до плюс 18-20 и без осадков. Какие предсказания у астрологов на сегодня, узнаем в ближайшие 5 минут. На 103.6 FM сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла они загружены. Самые заметные затруднения на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на 22-го подсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 17 минут. О диете, способной защитить наш мозг от старения, поговорим на 103.6 FM в предстоящие 5 минут. Прямо сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 22 минуты. На улице плюс 13. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием Mind – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили. Зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарины, сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис». Самаре 7 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Отличного вам утра четверга. Желаю на календаре 15 октября. Какой объект мог бы быть на Мамаевом кургане в Волгограде вместо знаменитой скульптуры «Родина-мать»? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM. Сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Длиннее всего пробки к этой минуте на Новосадовой от Гастелло до Постникова-Абрага, на 22-го Парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, еще на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе, а также на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого. На улице плюс 14 градусов. Через минуту расскажу, какая погода ожидается днем. А сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России увеличат бюджетные места в ведущих вузах по востребованным специальностям, включая IT, сообщили в Миноборнауке. Число вузовских олимпиад, дающих льготы при поступлении, сократят с 83 до 60. Самарский девелопер Владимир Кошелев получил удостоверение сенатора и приступил к работе. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных включительно. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В автотеке появились зарубежные отчеты по истории автомобилей из Китая. Проверить можно как машину до импорта, так и уже ввезенную в Россию. Достаточно ввести VIN-номер. Крылья Советов уступили Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. Клуб из Калининграда с 6 очками занимает второе место в группе С. Самарцы – третье. На первом месте «Зенит», у него 11 баллов. На последнем, четвертом месте – махачкалинская «Динамо» с одним очком.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

8.43. Самаре. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре. 15 октября. В этот день родился один из самых значительных философов.

0: трактовки. Старые герои.
1: В детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.32 в Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем может идти речь? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, еще один ответ. Может быть, лучше ориентироваться в лесу или на природе.
0: Что-то самостоятельно, по мнению родителей, плохо современные дети делают дома. С чем-то хуже, чем они справляются. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Ваша очередная попытка, пожалуйста.
2: Уборка по дому?
0: Дважды принимал. Дважды принимал эту версию. Вы не услышали, вероятно. Речь у нас о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Прошу, встречайте.
3: Может быть, тогда мы самостоятельно готовились ко сну, сами засыпали.
0: Другое что-то прячется в невероятном вопросе. Спасибо за вашу попытку. Поищем. Отлично, я вам. Доброе утро. Вы что ответите?
4: Доброе утро еще раз. Просыпаться, вставать. Встречать утро. Нет?
0: Другое. Ищем мы. Иначе звучит правильный ответ. Спасибо. Доброе утро. Вас послушаем.
5: Здравствуйте. Хотел

0: поиграть в ваш вопрос.
1: Прошу вас. Такая версия.
0: Я считаю, что это зарезание шнурков.
1: Да, была такая версия в предыдущем выходе. Вы подключились, видимо, недавно, не услышали. Другое что-то, какое-то самостоятельное занятие или занятия, имеется в виду. Вот так вот немножечко помогу. Давайте подумаем. Спасибо. Виной тому, я полагаю, гаджеты, которые дают большое разнообразие всяких развлечений. А вот если лишить ребенка гаджета, то он сталкивается с этой проблемой, на которую обращают внимание подавляющее большинство родителей. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. С чем же? 25-07-021, звоните, предлагайте версии. Удачи, а сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие 3 года ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на нацпроекты развития инфраструктуры и муниципалитетов. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, культура и спорт. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали спустя час. В аэропорту Курумыч ограничений на прилет и вылет не вводилось. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных. Пик потепления придется на ближайшие 2 дня, сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах обыграл Манчестер Сити. Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Манчестере завершился со счетом 4-2. За Ман-Сити дублем во втором тайме отметился Эрлинг Холланд.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, без 20.10 в Самаре, мы все еще не услышим никак правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Я бы сказал, что виной тому, как мне кажется, гаджеты. Вот если без гаджета ребенок, он с такой проблемой столкнется и хуже справляется, по наблюдениям большинства родителей. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Возможно, это то, что они сами себя занимали каким-то занятием.
0: Угу. Самостоятельно находили себе занятия лучше, нежели современные дети. По вашим наблюдениям, это действительно так? Есть у вас дети, если не секрет?
1: Да, согласна полностью с этим.
0: 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись со скукой гораздо лучше, чем их дети сейчас. Самостоятельно находили себе занятия лучше. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний, ох, непростой, невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, вы большая умница. Поздравляю, получаете благодаря догадливости два билета в кинотеатр «Синема-парк».
1: Спасибо большое. Я, Светлана, с улицы Свободы, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
2: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла из 10 возможных. Пробка больше, чем на 40 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Затруднения в пределах 5 минут на улице Аврора от Добиенко до Марис Тереза, на Физкультурной от Псковской до Металлистов и в центре города на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 16, днем плюс 18-20, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области драйверами роста в ближайшие 3 года станут модернизация отрасли, экспорт, логистика, инфраструктура, технологическое предпринимательство, внедрение искусственного интеллекта и рост производительности труда. Основной вклад в рост дадут обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговля. Это следует из прогноза социально-экономического развития региона. Сегодня в Губернскую думу внесут проект областного бюджета до 2029 года. Первое чтение намечено на 10 ноября. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, культура и спорт. Бюджет признан сбалансированным, госдолг на безопасном уровне. Работодатели России стали больше тратить на здоровье сотрудников. За последние 5 лет расходы компании на эти цели выросли в 1,5 раза, сообщил ТАСС глава Роструда Михаил Иванков. До этого в Госдуме сообщили, что многие отрасли страны испытывают серьезную нехватку сотрудников. Особенно остро проблема стоит в строительстве, где открыто почти 313 тысяч вакансий, при средней зарплате около 77 тысяч рублей. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе распространяется теплая воздушная масса. На ближайшие 2 дня придется пик потепления, сегодня-завтра до плюс 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск, Мурманск. Кофейные стаканчики разрисовал самарский иллюстратор Сева Выводцев. В своих работах художник обращается к узнаваемым деталям городской среды. Стаканы распределяются по всей стране. В самарских ресторанах сети могут попасться дизайны с другими городами. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в 3-м круге турнира в китайском Ухане победила представительницу Чехии, 7-ю ракетку мира Каролину Мухову. Матч завершился со счетом 7-5, 6-3 в пользу 13-й ракетки мира. Следующей соперницей 22-летней Шнайдер на турнире в Ухане станет Елена Остапенко из Латвии. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 10 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
0: На радио «Мегаполис» сегодня день с хитами Вячеслава Бутусова, который празднует свой 65-летний юбилей. И следующая песня, которую мы послушаем, была записана уже после распада легендарной группы «Наутилус Помпилиус». Текст для нее написал один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий по прозвищу Джордж, известный своей абсурдистской поэзией. Ну а прославился этот хит, когда вошел в саундтрек к фильму «Брат 2». «Гибралтар», «Лабрадор» на радио «Мегаполис».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 19 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. На календаре 15 октября. На улице сейчас плюс 16 градусов. Обещаю днем до плюс 20. Без осадков. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мир».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, в Самаре 10:30, за окном плюс 16. Подробнее о погоде через минуту поговорим. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самарскую губернскую думу внесут проект областного бюджета на ближайшие 3 года. Первое чтение намечено на 10 ноября. Окончательное принятие до 30 ноября. Бюджет признан сбалансированным, госдолг на безопасном уровне. Миноборнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Цель – исключить виртуальный конкурс, когда поступающие занимают места сразу в нескольких вузах. В России 8% граждан живут в съемном жилье, следует из опросов ЦИОМа. Чаще всего квартиры арендуют молодые люди и жители крупных городов. Отмечается, что аренда постепенно перестает восприниматься как временное решение и становится долгосрочной жилищной стратегией. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск и Мурманск. Стаканы распределяют по всей стране. В самарских ресторанах сети могут попадаться дизайны с другими городами.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 207-21-27.

0: Рита на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM, 10 минут музыки нон-стоп, на очереди Вано Тек, Someone, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Проект областного бюджета до 2029 года вносят в Губернскую думу сегодня. Первое чтение 10 ноября. Ключевые расходы на соцподдержку, здравоохранение и образование. Бюджет сбалансирован. Теплая погода в Самарской области сохранится до выходных. Пик потепления сегодня-завтра. Температура может достичь 24 градусов. В выходные будет сухо, днем ожидается плюс 16-22. Во «Вкусные точки» появились стаканы с видами Самары и других городов. Иллюстрации создал самарский художник Сева Выводцев. Стаканы распределяют по всей стране, поэтому в самарских ресторанах могут попасться дизайны с видами других городов. Диана Шнайдер из Жигулевска победила седьмую ракетку мира, чешку Каролину Мухову в третьем круге теннисного турнира в китайском Ухане. Счет 7-5-6-3. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет Елена Остапенко из Латвии.
0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Кайли Миноук на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке дуэт Heads, Wonderful Life, Princess of Egypt Тати Тайпа и Фил Коллинз.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru

0: 21 минута, за окном плюс 19. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский девелопер Владимир Кошелев приступил к работе в Совете Федерации. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Неделю назад депутаты 8-го созыва губернской думы единогласно одобрили Кошелева в качестве своего представителя в Совете Федерации. Ранее он прошел на выборах в региональный парламент по территориальному списку «Единой России». До этого, с сентября 21-го, Кошелев был сенатором Госдумы от ЛДПР. Он занимал пост первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ. В этом году политик вышел из ЛДПР. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе начала распространяться теплая воздушная масса. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра столбики термометров могут достигать 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. ЛДПР выступила против предложения МВД освободить мигрантов, которые являются сотрудниками компании резидентов территории опережающего развития, от проверки знания русского языка, истории и законов. Леонид Слуцкий заявил, что работодатель должен отвечать за обучение иностранцев и безопасность на производстве. Лидер партии напомнил, что ЛДПР уже добилась устранения коммерческих посредников из системы экзаменов. Например, выдачу сертификатов на знание русского языка передали государственным учреждениям. 64% жителей мегаполисов считают свои города шумными. Главные источники шума – автомобили, уличные разговоры и ремонт у соседей, выяснил в ходе опроса оператор МТС. Сильнее всего шум мешает телефонным разговорам. В «Автотеке», сервисе онлайн-проверки истории автомобилей от Авито, появились зарубежные отчеты с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Для этого достаточно ввести ВИН на специальном лендинге. Пока пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Поднебесной, так и уже ввезенные в Россию. По данным агентства «Автостат», за январь-сентябрь текущего года в нашу страну ввезли 334 тысячи автомобилей с пробегом. Около 25% из них из Китая. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 октября, в пятницу. В Самаре переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящую ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Шаде на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего дня. Четверг сегодня, 15 октября. Об истории появления круассанов и о других любопытных фактах о них Анна Романова будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM. А еще раньше группа Наутилус Помпилиус на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Песня с легендарного альбома группы Nautilus Pompilius «Крылья», вышедшего 30 лет назад, в 96-м году. «Дыхание» на радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Интересно, что Бутусов, написавший для этой песни музыку, считал ее казусом. Мрачные трагичные стихи Кормильцева неожиданно легли на такую легкую мажорную мелодию. Сегодня практически каждый час на радио «Мегаполис» звучат главные хиты Вячеслава Бутусова, групп Nautilus Pompilius, «Юпитер». По случаю юбилея музыканта. Он отмечает 65-летие. Далее на 103.6 FM из музыки баллада Тома Уолкера «Live a Light On». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «Ларус». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его, и вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Ёлка на радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM. Только музыка на протяжении 10 минут. На очереди суперновинка Ариана Гранде, Hate That I Might You Love Me. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самарскую губернскую думу внесут проект областного бюджета на ближайшие 3 года. Первое чтение намечено на 10 ноября. Окончательное принятие до 30 ноября. Бюджет признан сбалансированным, госдолг на безопасном уровне. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали спустя час. В аэропорту Курумыч ограничений на прилет и вылет не вводилось. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных. Пик потепления придется на ближайшие 2 дня, сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В России 8% граждан живут в съемном жилье, следует из опросов ЦИОМа. Чаще всего квартиры арендуют молодые люди и жители крупных городов. Отмечается, что аренда постепенно перестает восприниматься как временное решение и становится долгосрочной жилищной стратегией.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в пятницу, 16 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду, температура воздуха в ночь на пятницу до плюс 10-12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Ace of Base на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Это подборка хитов, проверенных временем и представляющих разные десятилетия. В этом отрезке Энрике Иглесиас, еще раньше Aha, Crying on the Rain и Never Gonna Give You Up от Рика Эсли.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Позвони

0: дешевче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай.
4: Подробности aquaulet.ru.
5: ООО «Аквалент», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31-2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ушама на три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 октября, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью 10-12 тепла, завтра днем плюс 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Она читала мир как роман.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

76, когда ее самой не стало, нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

такая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика, какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Улет!

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: на пороге
1: 0086.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Rose». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его, и вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Караулить мечты, разговаривать не с тобой –

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Ульяновск зовет в аквапарк Улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в Улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru.
3: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
4: Позвольте.

0: круче всего!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 16 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 16 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Here's mine. I found out

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

всегда предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

радио «Мегаполис». Trust.